0: komitetas Vokietijos susivienijimo klausimais paskatino sušaukti dvi tarp vyriausybinės konferencijas – vieną pinigų sąjungos, o kitą politinės sąjungos klausimais. Pastaroji tarp vyriausybinė konferencija baigėsi 1991 metais Mastrichto aukščiausiojo lygio susitikimu. Jo rezultatu tapo Mastrichto sutartis, kuri yra ES steigimo sutartis. ES dorovės balsas – didi Europos parlamento pirmininkė, kovojusi prieš antisemitizmą ir gynusi moterų teisės. Jos idėjos dėl moterų teisių ir antisemitizmo iki šiol aktualios, sakė buvęs Europos parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Simone Veil mirė savo namuose 2017 m. birželio 30 dieną, sulaukusi 89. Iki pat gyvenimo pabaigos ji kovojo už taiką, vienybę ir žmogaus teisės. Ji nutiesė tiltus tarp skirtingų politinių pažiūrų, ideologijų ir šalių. Ji iki šiol įkūnija ES šūkį suvienijusi įvairovę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: В Европейския съюз има няколко вида закони. Някои са задължителни, а други не. Някои от тях се отнасят за всички държави членки, а други – само за някои. Днес ще разгледаме един много важен вид законодателство – директивите. Директивата е правен акт, приет от институциите на Европейския съюз и адресиран до държавите членки. Чрез нея се определя дадена цел, която трябва да бъде постигната. Директивата е част от така нареченото вторично законодателство на Европейския съюз. То се състои от съвкупността от правни норми, проистичащи от принципите и целите, определени в договорите на Съюза, които са първичното законодателство. Между другото, ако искате да научите повече за договорите на Европейския съюз, слушайте епизода от тази поредица, посветен на тях. Но нека се върнем към нашата тема, а именно директивите, с един пример – Директивата на Съюза относно пластмасите за еднократна употреба. Целта на тази директива е да се намали въздействието на някои пластмаси за еднократна употреба върху околната среда. Според документа, държавите от Европейския съюз трябва да намалят или дори да забранят използването на пластмаси за еднократна употреба, като например чинии, сламки и чаши. Тази директива беше публикувана през юни 2019 година и влезе в сила през юли 2021 година. Разбира се, целият този процес отне известно време. Например, беше необходимо време за включването и в националното законодателство, както и време за да бъдат продадени наличните запаси от пластмасови изделия за еднократна употреба. Освен това, беше нужно известно време и на хората, за да адаптират своите модели на потребление. Ако обаче сега се огледате наоколо, стъклените или хартияните сламки вече до голяма степен са заменили пластмасовите. Процесът на изготвяне на една директива включва няколко етапа, като всичко започва с предложение на Европейската комисия, последвано от неговото разглеждане и изменение от страна на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Това означава, че парламентът участва както в изготвянето, така и в приемането на директивите. Последната стъпка представлява включването на директивата в националното законодателство на държавите членки на Съюза. Този процес е известен като транспониране. За разлика от регламентите, които се прилагат пряко във всички държави членки, директивите трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство. Но как става това? Националните органи на всяка държава от Европейския съюз сами определят как ще включат директивата в своето законодателство. В общия случай, това трябва да бъде направено в рамките на 2 години след приемането на директивата. Този срок обаче може да бъде удължен, ако е необходимо, за да се гарантира по-плавен преход към новите правила за пазара на Съюза и държавите членки. За да влезе в сила дадена директива, Националните мерки трябва да постигат целите, определени в документа. Националните органи трябва да съобщят на Европейската комисия мерките, които предприемат. Ако те не направят това, комисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения поради тази липса на комуникация. Чрез директивите могат да се определят минимални стандарти, но нищо не пречи на държавите от Европейския съюз да определят и по-високи стандарти, както може да се изисква от собствените им правни системи. В този случай, държавите членки, разбира се, имат правото да определят по-високи стандарти от тези в директивата, но не могат да падат под минималните стандарти. По този начин в директивите се определят общи прагове за хармонизиране на правилата в целия Европейски съюз. Когато държава членка не транспонира дадена директива в националното си законодателство, Европейската комисия може да започне производство за установяване на нарушение. Комисията може също така да започне такъв вид производство, ако някоя държава транспонира неправилно дадена директива. Ако въпросът не бъде разрешен след отправянето на първоначалното предупреждение, комисията може да реши да отнесе случая до съда на Европейския съюз. В някои случаи, комисията може да поиска от съда да наложи финансови санкции на съответната държава членка. Размерът на глобата, която трябва да бъде платена, следва да гарантира, че санкцията е пропорционална и има възпиращ ефект. Всъщност, глобата трябва да бъде достатъчно висока, за да се гарантира, че държавата членка ще започне да спазва директивата. Следователно, санкцията трябва да бъде по-голяма от ползите, които държавата членка извлича от неспазването на директивата. Освен това, трябва да бъде достатъчно висока, така че държавата членка да не пропусне отново да приложи директивата. Размерът на санкцията варира в зависимост от платежоспособността на държавата. Целта е никога да не се поставя държава членка в финансови затруднения, нещо, което не би било в интерес на никоя от страните. Напротив, основната цел на производството за установяване на нарушение е да се гарантира, че държавите членки прилагат правото на Европейския съюз в интерес на всички европейски граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Posledné zvyšky pralesov a pralesovitých porastov v Európe nie sú len zbierkou prastarých stromov. Sú obrovskými zásobárňami uhlíka, domovom nespočetného množstva rastlín a živočíchov a nenahraditeľnou súčasťou nášho prírodného dedičstva. A aj keď sú kľúčom k zastaveniu klimatickej zmeny, ich prežitie je ohrozené. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti si priblížime, ako sa Európska únia snaží chrániť tieto vzácne lesy. V Európe je dnes už len niekoľko miest, kde sa ešte nachádzajú staré lesy v prirodzenom stave a väčšina z nich je veľmi malá. Tieto roztrúsené pralesy a pralesovité porasty predstavujú len niečo menej ako 3% celkovej zalesnenej plochy Európy. Väčšina z nich sa nachádza v Bulharsku, Fínsku, Rumunsku a Švédsku. Ich jedinečnosť spočíva v tom, že nie sú len malé či dokonca žiadne stopy ľudského zásahu. Ide o nedotknuté prírodné ekosystémy, v ktorých rastliny a živočíchy žijú nerušene už stáročia. Zohrávajú tiež kľúčovú úlohu pri ochrane biodiverzity, absorbovaní a ukladaní oxidu uhličitého, zabezpečovaní pitnej vody, regulovaní miestnej mikroklímy, ale aj pri ochrane nášho zdravia. V neposlednom rade sú tiež domovom mnohých ohrozených druhov. Jedným z najrozsiahlejších a najznámejších pralesovitých porastov v Európe je bielovežský prales na hraniciach Poľska a Bieloruska. Táto lokalita svetového dedičstva UNESCO je jedným z posledných skutočných pralesov na našom kontinente. Môže sa pochváliť bohatou škálou voľne žijúcich živočíchov, vrátane kedysi ohrozeného zubra lesného. Ďalší z európskych pralesov sa nachádza v nedotknutých Karpatských horách, ktoré sa rozprestierajú na území Slovenska, Ukrajiny a Rumunska. Tu sa nachádzajú jedny z najväčších neporušených lesov mierneho pásma v Európe, ktoré sú domovom niektorých z najznámejších divokých zvierat kontinentu, ako sú medveď, rys a vlk. Ďalším pozoruhodným príkladom nedotknutej prírody, ktorý je aj pod ochranou Európskej únie, je Národný park Vápencové Alpy. Je najväčšou súvislou divočinou v Rakúsku, pričom absolútny unikát predstavujú jeho staré bukové porasty. Poskytuje útočisko mnohým vzácnym druhom, ako sú rysy, ďatle a sovy. Napriek ekologickému významu pralesov a ochrane, ktorú im poskytuje UNESCO a Európska únia, je ich existencia stále vážne ohrozená. Príčinou je najmä vysoká miera nezákonnej ťažby dreva, zmena klímy a nadmerný cestovný ruch. Pralesy a pralesovité porasty sú nenahraditeľné. Preto Európska únia venuje ich ochrane osobitnú pozornosť. V priebehu rokov vypracoval celý rad politík, stratégií a právnych rámcov, aby tieto ekosystémy zachovala pre budúce generácie. Pozrime sa však na to trochu dôkladnejšie. Jednou z najdôležitejších iniciatív je sústava Natura 2000. Ide o najväčšiu prepojenú sieť chránených území v Európskej únii. Pokrýva tak suchozemské, ako aj morské oblasti. Jej súčasťou je aj spomínaný bielovežský prales a časti karpatských lesov. Natura 2000 nielen chráni prírodu, ale podporuje tiež udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Ďalším významným počinom je stratégia biodiverzity do roku 2030, ktorú Európska únia spustila ako súčasť Európskej zelenej dohody. Jej ciele sú ambiciózne: zastaviť stratu biodiverzity a chrániť európske prirodzené biotopy. Jedným z kľúčových záväzkov tejto stratégie je, že Európska únia bude prísne chrániť všetky pralesy a pralesovité porasty, ktoré sa ešte na jej území nachádzajú. To znamená, že tieto lesy by mali zostať nedotknuté, že sa nemôžu využívať na ťažbu dreva ani rozvoj infraštruktúry a že musia ostať ušetrené od akýchkoľvek ľudských zásahov. Len tak v nich budeme môcť zachovať ekologickú rovnováhu. Únia si v rámci tejto stratégie stanovila tiež cieľ vysadiť do roku 2030 najmenej 3 miliardy stromov, aby tak obnovila poškodené ekosystémy a zvýšila podiel lesného porastu. Treba poznamenať, že na zvýšenie biodiverzity a zlepšenie schopnosti prispôsobiť sa zmene klímy nestačí len vysádzať správne druhy stromov. Treba ich tiež vysádzať na správnych miestach. Okrem stratégie v oblasti biodiverzity prijala komisia v júli 2021 aj stratégiu Európskej únie pre lesy do roku 2030. Tá sa zameriava na udržateľné obhospodarovanie lesov a ich obnovu. Jej cieľom je tiež zvýšiť odolnosť európskych lesov voči zmene klímy a podporovať postupy, ktoré sú prospešné pre životné prostredie aj miestne obyvateľstvo. Komisia na tento účel navrhla niekoľko opatrení. Chce napríklad podporiť udržateľné obhospodarovanie lesov, aby sa tak dosiahla rovnováha medzi hospodárskymi potrebami a ochranou životného prostredia. Okrem toho by sa malo podporovať používanie výrobkov z dreva, ktoré pochádza z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom. Zároveň však treba tiež chrániť pôvodné pralesné ekosystémy. Väčší dôraz by sa mal klásť aj na alternatívne hospodárske činnosti. Medzi ne patrí ekoturizmus, ale aj výroba tzv. Nedrevných lesných produktov, ako je med či liečivé rastliny. To by mohlo mnohým ľuďom poskytnúť udržateľné živobytie a pomôcť zachovať lesy nedotknuté. V stratégii sa tiež uvádza, že je dôležité monitorovať zdravotný stav lesov a podávať o ňom správy. V tejto súvislosti preto Únia pracuje na právnom predpise, ktorým by sa vytvoril rámec pre monitorovanie lesov. Po prijatí tohto predpisu budú všetky členské krajiny jednotne zbierať a zdieľať údaje o zdravotnom stave lesov, biodiverzite a spôsoboch obhospodarovania. To by malo následne viesť k tomu, že členské štáty budú prijímať lepšie politické rozhodnutia. Je zrejmé, že bez značných finančných investícií nie je možné naše pralesy skutočne chrániť. Európska únia preto vytvorila viacero mechanizmov financovania. Jedným z najdôležitejších je program LIFE. Ide o hlavnú iniciatívu Európskej únie, z ktorej sa financujú opatrenia na ochranu životného prostredia a klímy. Od roku 1992 sa v rámci tohto programu spolufinancovalo viac ako 5500 projektov v celej únii, vrátane projektov zameraných na biodiverzitu, obnovu prírody a prispôsobenie sa zmene klímy. Program LIFE má niekoľko cieľov. Slúži na obnovu poškodených lesných ekosystémov a zlepšenie biodiverzity, ako aj na ochranu pred nezákonnou ťažbou dreva, lesnými požiarmi a zavlečením invázných nepôvodných druhov. Program zároveň podporuje výskum a inovácie v oblasti udržateľného obhospodarovania lesov. Ďalším dôležitým nástrojom financovania je spoločná poľnohospodárska politika, skrátene SPP. Hoci sa zameriava najmä na poľnohospodárstvo, poskytuje tiež finančnú podporu pre agrolesníctvo. Ide o kombináciu poľnohospodárstva a lesníctva, čo v praxi znamená väčšinou produkciu jedla v lese alebo pestovanie stromov na poľnohospodárskej pôde. Tento prístup zabezpečuje nielen väčšiu biodiverzitu, ale zlepšuje tiež kvalitu pôdy a hospodárenie s vodou. To však nie je všetko. Fondy SPP na rozvoj vidieka tiež podporujú vlastníkov lesov v tom, aby uplatňovali udržateľné postupy obhospodarovania a aby investovali do boja proti odlesňovaniu a podpory biodiverzity. Môžu tiež požiadať o finančnú podporu na výsadbu pôvodných druhov, boj proti škodcom a obnovu poškodených lesných oblastí. Program Horizont Európa, ktorý sa zameriava na výskum a inovácie, zas podporuje projekty, ktoré pomáhajú pochopiť fungovanie lesných ekosystémov a zlepšiť ich stav. Ide napríklad o projekty, ktoré analýzujú vplyv zmeny klímy na pralesy, hľadajú inovatívne techniky obhospodarovania lesov a zlepšujú vedecké poznatky o ochrane biodiverzity. Ochrana európskych lesov nie je len zodpovednosťou členských štátov. Ide o spoločnú úlohu Európskej únie ako celku, na ktorej sa významne podieľa aj Európsky parlament. Ten napríklad zohral kľúčovú úlohu pri vypracúvaní stratégie v oblasti biodiverzity, ktorej cieľom je prísne chrániť všetky zostávajúce pralesy a pralesovité porasty v Európskej únii. Tým sa to však nekončí. Parlament tiež vyzval na podporu udržateľných postupov obhospodarovania lesov, aby tak zabránil rozsiahlemu odlesňovaniu. V apríli 2023 zas prijal nové pravidlá, ktoré majú zabezpečiť, aby tovar dovážaný do Európskej únie nebol nijako spojený s odlesňovaním či poškodzovaním lesov kdekoľvek na svete. Tieto právne predpisy mali pôvodne nadobudnúť účinnosť už v decembri 2024. Dátum ich uplatňovania sa však posunul o jeden rok, aby mali spoločnosti dostatok času na prípravu. Vo februári 2024 parlament odhlasoval aj ďalší právny predpis. Ten členským štátom ukladá povinnosť postupne obnovovať prirodzené biotopy. Parlament však nielen prijíma právne predpisy, ale aj kontroluje ich vykonávanie. V tejto oblasti je aktívny najmä jeho výbor pre životné prostredie, ktorý pravidelne skúma, či sa opatrenia na ochranu životného prostredia skutočne vykonávajú. Keďže financovanie zohráva v tejto oblasti kľúčovú úlohu, parlament robí všetko preto, aby zabezpečil dostatočné zdroje na ochranu biodiverzity. Napríklad už dlho požaduje viac prostriedkov na ochranu prírody prostredníctvom programov LIFE, Horizont Európa či SPP. Európska únia chce chrániť svoje pralesy. Preto prijíma opatrenia, ktoré zabezpečia, že tieto vzácne ekosystémy zostanú nedotknuté a budú naďalej poskytovať dôležité environmentálne výhody. Koniec koncov, ochrana prírody nie je len o jej zachovaní, ale aj o zabezpečení našej budúcnosti. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Якщо ви молодий автор, виконавець, кінематографіст чи письменник, цей подкаст для вас. Цікавитеся, як Європейський Союз може допомогти вам реалізувати творчу ідею? Тоді слухайте наш подкаст про креативну Європу. Ця програма Європейського Союзу має на меті сприяти розвитку творчості. З бюджетом у майже 2,5 мільярди євро креативна Європа ставить за мету захищати, розвивати і популяризувати культурне розмаїття і спадщину Європи. Вона допомагає культурній і креативній галузям, зокрема аудіовізуальній, відновлюватися після кризи COVID-19 і ставати більш інклюзивними, цифровізованими та екологічними. Неважливо, художник ви у Парижі, композитор у Каунасі чи хореограф у Копенгагені, програма «Креативна Європа» створена для вас. Тож, як саме вона влаштована? Креативна Європа складається з трьох основних підпрограм – медіа, культура і міжсекторальна співпраця. Розберімо кожну окремо. Почнімо з підпрограми медіа. Вона надає поетапну підтримку європейському кіно та аудіовізуальному секторам. У попередні роки, наприклад, програма профінансувала нарощування потенціалу і організувала навчання для аудіовізуальних фахівців на семінарах Film Spring Open у Кракові. Також програма підтримала кілька кінофестивалів, як-от Міжнародний кінофестиваль «Інді Лісбоа» і Міжнародний фестиваль документального кіно «Сінедок» у Тбілісі. Підпрограма «Медіа» просуває проєкти з європейським виміром задля сприяння міжнародній співпраці, мобільності та розширення на ринки за межами національних кордонів. Крім того, програма акцентує увагу на використанні нових технологій та ініціатив, спрямованих на підвищення екологічності аудіовізуальних індустрій Європи. Якщо ви вивчаєте кіномистецтво, розробляєте ігри чи пишете сценарії, підпрограма «Медіа» може допомогти вашим історіям охопити більшу аудиторію в навіть більшій кількості місць. Підпрограма «Медіа» далі розгалужується на 4 кластери фінансування – підтримка контенту, бізнесу, аудиторії та політики. Кластер контенту фокусується на діях, які сприяють транскордонній співпраці між продюсерами та авторами контенту. Він також заохочує до інновацій в контенті, бізнес-моделях і технологіях. Підтримує спільні виробництва та розробку низки проєктів, що охоплюють телевізійні та онлайн-передачі, відеоігри та імерсивний досвід. Кластер бізнесу просуває інновації для бізнесу, розвиток талантів і збільшення потенціалу в аудіовізуальній індустрії Європи. Підтримувані цим кластером ініціативи мають на меті сприяти підвищенню кваліфікації і обміну знаннями, необхідними для виходу індустрії за межі національних кордонів. Щороку в рамах цього кластеру 2400 фахівців проходять навчальні тренінги, які значною мірою зосереджені на наставництві, а також цифрових та екологічних навичках. Водночас підпрограма «Медіа» щороку спонсорує дистрибуцію понад 300 аудіовізуальних творів за межами країн їхнього походження. Третій кластер «Аудиторія» займається підтримкою інноваційних методів взаємодії з глядачами, особливо молоддю. За часів кризи COVID-19 відбувся помітний перехід від кінотеатрів до цифрових платформ. Кластер «Аудиторія» допомагає аудіовізуальній індустрії використовувати можливості, які пропонує цифровий перехід. Метою є збільшити аудиторію на офлайн-заходах і низці онлайн-платформ, а також вчасно реагувати на зміну глядацьких звичок. Кластер охоплює ініціативи, що стосуються кіноосвіти, субтитрування культурного контенту та мережі європейських кінотеатрів. І нарешті кластер «Політика». Він відповідає за те, щоб в усіх країнах європейської загальної екосистеми та тенденції ринку, консультації із зацікавленими сторонами та інформаційно-просвітницької діяльності. Друга підпрограма «Культура» охоплює всі культурні і творчі галузі, крім аудіовізуальної і кінематографічної. До неї входять музика, література, архітектура, культурний туризм, а також сценічне і візуальне мистецтво. По суті, вона фінансує спільні проєкти між країнами. Отже, якщо ви вивчаєте акторську майстерність в Трієсті і хочете попрацювати з іншими культурними діячами в Афінах і Орхусі, ця підпрограма «Креативної Європи» створена для вас. Підпрограма «Культура» створює спеціальні ініціативи для винагородження майстерності та креативності, наприклад, літературні, музичні, архітектурні і інші премії. Цікавим також є те, що підпрограма «Культура» підтримує програми мобільності. Це означає, що ви можете отримати субсидії на подорожі і роботу за кордоном, розширити свою аудиторію і повчитися у колег. Програма «Культура Рушій Європи» англійською «Culture Moves Europe» пропонує для цього чудові можливості. Ця ініціатива надає гранти на подорожі митцям і культурним діячам з усіх 40 країн-учасниць програми «Культурна Європа». Це як програма «Еразмус» в галузі культури, подорожі, резиденції та унікальні можливості для співпраці. Ось що зазначила співголова Офісу програми «Креативної Європи» в Ірландії Кеті Лоурі про